0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Явка на выборах оказалась самой низкой после восстановления независимости Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. На выборах в 15-й Сейм в Латвии проголосовали не менее 791 тысячи избирателей или 50,81% граждан, имеющих право голоса, свидетельствуют частично обобщенные данные Центральной избирательной комиссии. В субботу непосредственно в день выборов проголосовали не менее 622 тысяч человек или 39,94% избирателей. Остальные воспользовались возможностью отдать свой голос на хранение в предыдущие дни. Активность избирателей на нынешних выборах в Сейм оказалась ниже, чем на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся в 2022 и 2018 годах. На выборах в Сейм 4 года назад явка составляла 59,41%, 8 лет назад 54,56%. Всего на выборах в 15-й Сейм в Латвии и за рубежом имели право голоса 1 557 615 избирателей. Явка избирателей на выборах 15-го Сейма была самой низкой после восстановления независимости Латвии. Второй самый низкий результат явки был на выборах 13-го Сейма, когда проголосовали 54,56% избирателей. Самая высокая явка избирателей после восстановления независимости Латвии была зарегистрирована на выборах 5-го Сейма – 89,9%. Объединенный список премьер-министра Андреса Кулбергса стал убедительным победителем выборов в 15-й Сейм. По предварительным данным, объединение получает более трети голосов. В парламент проходит 6 политических сил. Союз зеленых и крестьян впервые за 24 года своего существования не преодолевает 5-процентный барьер. Объединенный список, по предварительным данным, набрал 35,3% голосов и получил 42 мандата. В Сейм прошли еще 5 партий. Латвия на первом месте, 13,1% голосов и 17 мандатов. Суверенная власть Млада Латыши – 11,74% голосов и 15 мандатов. Национальное объединение – 8,91% голосов и 10 мандатов. Прогрессивные – 7,81% голосов и 9 мандатов. Новое единство – 6,34% и 7 мандатов. Остальные 8 участвовавших в выборах партий не преодолели 5-процентный рубеж для прохождения в Сейм. Кулбергс расценил поддержку избирателей как запрос на перемены. Он уже заявил, что если ему доверят возглавить следующее правительство, первым приоритетом станет бюджет на 2027 год. Среди предстоящих задач представители объединения также называют укрепление государственных финансов и безопасности. Сегодня в Латвии пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно. После обеда ожидается небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Президент в понедельник начнет переговоры с избранными в Сейм партиями. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Эдгар Ринкевич в понедельник 5 октября начнет переговоры с первыми четырьмя из шести политических партий, избранных в 15-й Сейм, сообщили в канцелярии президента. Ринкевич встретится с представителями партии в соответствии с количеством полученных ими голосов. В 10 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с победителями выборов объединенным списком. В 13 часов у него запланирована встреча с представителями партии «Латвия на первом месте». В 14 часов 15 минут президент встретится с представителями объединения партии «Суверенная власть», объединение «Млады латыши». В 15.30 с представителями национального объединения. Пресс-конференция после переговоров не планируется, но будет возможность задать вопросы представителям партий. Во вторник, 6 октября, в 9 утра, Ринкевич планирует встречу с представителями прогрессивных, а в 10.15 с представителями нового единства. Во вторник, по итогам переговоров, запланирована пресс-конференция президента. Использование воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году в Латвии составило 123 миллиона 400 тысяч кубических метров. Это на 13,1% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году общий объем добычи воды в Латвии достиг 186 миллионов 300 тысяч кубометров, более половины из которых было получено из поверхностных вод, другая половина – из подземных вод. При этом общий объем использования воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году составил 123 миллиона 400 тысяч кубометров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года площадь лесов в Латвии составляла 3 миллиона 318 тысяч гектаров, при этом площадь лесов увеличивается из года в год. Из общей площади лесов 1 миллион 527 тысяч гектаров являются гослесами, 1 миллион 791 тысяча гектаров – прочими лесами. Запас древесины достиг 674 миллионов кубометров. Выбросы парниковых газов в Латвии в прошлом году составили 9 миллионов 669 тысяч тонн эквивалента углекислого газа на 0,4% больше, чем годом ранее, и составляют примерно 37% от уровня выбросов 1990 года. Крупнейшими источниками выбросов являются энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Для достижения цели в 9 миллионов 116 тысяч тонн к 2030 году выбросы необходимо сократить еще на 553 тысячи тонн, что составляет 5,7%. В Латвии выбросы парниковых газов на одного жителя в 2024 году составили 5,2 тонны эквивалента СО2, что является пятым наименьшим показателем в ЕС. Среди стран Балтии в Латвии самые низкие выбросы на душу населения. В Литве, где они составляют 6,3 тонны, а в Эстонии 7,5 тонн. Сегодня в Латвии пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно. После обеда ожидается небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент обеспокоен низкой явкой избирателей. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал тревожной низкую активность избирателей на выборах в 15-й Сейм. В голосовании участвовали 51,8% граждан с правом голоса. Это самый низкий показатель на парламентских выборах после восстановления независимости. В заявлении в соцсетях президент предположил, что многие граждане не верили в свою способность повлиять на политические процессы. Другой возможной причиной он назвал предложения партий, которые не смогли заинтересовать избирателей. Разочарование и равнодушие опасны для демократических основ и будущего нашего государства. Когда страсти улягутся, над этим должны серьезно задуматься политики, эксперты и журналисты, подчеркнул Ринкевич. При этом президент предостерег от ожиданий простого и быстрого решения. По его словам, единой волшебной палочки, способной изменить ситуацию, нет и не будет, в том числе у него самого. Ринкевич выразил надежду, что новый Сейм своей работой сможет существенно укрепить доверие общества к власти. Это, по его мнению, должно помочь привлечь значительно больше граждан к участию в следующих парламентских выборах. Президент поблагодарил всех, кто пришел голосовать, членов избирательных комиссий, организаторов и тех, кто обеспечивал безопасность и бесперебойное проведение выборов. Он отметил, что некоторые вопросы требуют улучшений, в том числе на законодательном уровне. Однако в целом был проделан большой и сложный объем работы. Политические силы и кандидатов, прошедших в парламент, Ринкевич поздравил с результатом. К партиям, оставшимся за проходным барьером, он обратился с призывом продолжать работу. Поддержка части избирателей означает, что их идеи востребованы и имеют потенциал для дальнейшего развития. По словам президента, через месяц, когда новый созыв парламента приступит к работе, Латвия откроет новую главу своего развития. Удачи нашим представителям, и пусть всем нам вместе удастся построить лучшую и более безопасную Латвию, пожелал Ринкевич. На выборах по предварительным результатам уверенно победил объединенный список, получивший примерно 35,3% поддержки. В парламент также проходит Латвия на первом месте, суверенная власть, объединение Млада Латышей, национальное объединение, прогрессивные и новое единство. Союз зеленых и крестьян остается ниже 5% барьера. На этой неделе в Латвии станет прохладнее. Сегодня облачно. Во многих районах ожидается небольшой дождь и морось. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге после обеда ожидается небольшой дождь. Во вторник станет немного теплее. Ночью температура не опустится ниже плюс 10. Днем достигнет плюс 15, плюс 17. Небольшой дождь ожидается на востоке страны, а после полудня с северо-запада постепенно начнет проясняться. При этом ветер усилится. Порывы могут достигать 19 метров в секунду. В середине недели ветер стихнет, сменится на южный. В среду, 7 октября, небольшие осадки возможны местами в Видземе. В четверг, 8 октября, прогнозируется без осадков. При прояснениях ночи станут прохладнее, преимущественно плюс 5, плюс 9, местами возможны заморозки. На побережье сохранится более мягкая погода, около плюс 10 и немного выше. К концу недели с запада к Латвии приблизится новый циклон, дождей станет больше. В выходные 10-11 октября на морском побережье вновь ожидается усиление ветра. Дневная температура не превысит плюс 15 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Президент в понедельник начнет переговоры с избранными в Сейм партиями. Далее об этом и других событиях более подробно. Президент Эдгар Ринкевич в понедельник 5 октября начнет переговоры с первыми четырьмя из шести политических партий, избранных в 15-й Сейм, сообщили в канцелярии президента. Ринкевич встретится с представителями партии в соответствии с количеством полученных ими голосов. В 10 утра Ринкевич встретится в Рижском замке с победителями выборов объединенным списком. В 13 часов у него запланирована встреча с представителями партии «Латвия на первом месте». В 14 часов 15 минут президент встретится с представителями объединения партий «Суверенная власть», объединение «Млады латыши», в 15:30 с представителями национального объединения. Пресс-конференция после переговоров не планируется, но будет возможность задать вопросы представителям партий. Во вторник, 6 октября, в 9 утра, Ринкевич планирует встречу с представителями прогрессивных, а в 10:15 с представителями нового единства. Во вторник, по итогам переговоров, запланирована пресс-конференция президента. Использование воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году в Латвии составило 123 миллиона 400 тысяч кубических метров. Это на 13,1% больше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году общий объем добычи воды в Латвии достиг 186 миллионов 300 тысяч кубометров, более половины из которых было получено из поверхностных вод, другая половина – из подземных вод. При этом общий объем использования воды для бытовых и промышленных целей в 2025 году составил 123 миллиона 400 тысяч кубометров, что на 13,1% больше, чем годом ранее. В начале 2026 года площадь лесов в Латвии составляла 3 миллиона 318 тысяч гектаров, при этом площадь лесов увеличивается из года в год. Из общей площади лесов 1 миллион 527 тысяч гектаров являются гослесами, 1 миллион 791 тысяча гектаров – прочими лесами. Запас древесины достиг 674 миллионов кубометров. Выбросы парниковых газов в Латвии в прошлом году составили 9 миллионов 669 тысяч тонн эквивалента углекислого газа, на 0,4% больше, чем годом ранее, и составляют примерно 37% от уровня выбросов 1990 года. Крупнейшими источниками выбросов являются энергетика, транспорт и сельское хозяйство. Для достижения цели в 9 миллионов 116 тысяч тонн к 2030 году выбросы необходимо сократить еще на 553 тысячи тонн, что составляет 5,7%. В Латвии выбросы парниковых газов на одного жителя в 2024 году составили 5,2 тонны эквивалента СО2, что является пятым наименьшим показателем в ЕС. Среди стран Балтии в Латвии самые низкие выбросы на душу населения. В Литве, где они составляют 6,3 тонны, а в Эстонии 7,5 тонн. Сегодня в Латвии пасмурная погода. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый, западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Reklāma.
3: Nezināms numurs? Zvana parādu piedziņa. Juridiskajam birojam Baltais bruņinieks ir risinājums. Piesaki konsultāciju baltaisbruņinieks.lv un kvalificēti juristi palīdzēs maksāt nespējas procesa uzsākšanu, ja parādi pārsniedz 5000 eiro. Piedāvājam arī pilnu spektra juridiskos pakalpojumus, tostarp nestandarta situācijās. Pirmā konsultācija bez maksas. Zvani 26 25 37 37 vai ielūkojies baltaisbruņinieks.lv.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness.

0: FM
1: 102.7. Лайкосинес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии пасмурная погода, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер слабый западный. В течение дня на побережье усилится юго-западный ветер, порывы которого составят до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла. В Риге пасмурно, после обеда ожидается небольшой дождь. При слабом или умеренном западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 14, плюс 16 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный западный ветер в западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный западный ветер в западной части страны и видимо порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Cik mierīgi tu esi un visu paspēji? Vai lieto Nerva Strong?
4: Nē, es lietoju jaunumu – Nerva Strong magnija formulu. Tas ir magnijs un B grupas vitamīni. Mazāk uztraucos, esmu mierīgāka un jūtos enerģiskāka.
3: Magnijs nerviem?
4: Jā, Nerva Strong magnija formula 500 mg. Palīdz atjaunot magnija rezerves, līdzsvaro nervu sistēmu un uzlādē ar enerģiju.
5: Nerva Strong magnija formula – miers un enerģija tavai ikdienai. Uzturbagātnādās uzturbagātnādās mēs ar pieeģināt uztur.
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс хочет сократить число министерств и добиться экономического прорыва в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Он отметил, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Отвечая на вопрос о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорение экономического роста Латвии. На вопрос о возможном распределении министерств в следующем правительстве Кулбергс ответил, что этот вопрос еще не обсуждался с коллегами. Однако ясно, что если его повторно выдвинут на пост премьера, объединенному списку следует сохранить портфель министра финансов. При этом политик указал, что объединенный список определенно может предложить кандидатов на любой министерский пост. Кулбергс отметил, что министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей области. На вопрос, не боится ли он, что в течение работы следующего Сейма объединенный список может расколоться, Кулбергс ответил, что прошедшие 4 года доказали, насколько эта политическая сила крепка и едина. Попыток ее расколоть и раздробить было много, но они не увенчались успехом. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. Вторую по величине поддержку избирателей получила партия «Латвия на первом месте» 13,1% голосов. За ней следует «Суверенная власть» Влада Латыши 11,71% голосов. За «Национальное объединение» проголосовали 8,9% избирателей. Далее следует «Прогрессивные» 7,88% и «Новое единство» 6,36% голосов. Входящий в нынешнее правительство «Союз зеленых и крестьян» получил лишь 4,4% голосов и не преодолел 5-процентный барьер для прохождения в 15-й Сейм. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный и западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный западный ветер в западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Mēness aptiekās senioriem vairāk ieguvumu. Senioru dienas pirmdienās un tagad arī piekdienās, kā arī citi ieguvumi ar lojalitātes karti veselība. Uzzini vairāk Mēness aptiekā vai veselība.lv. Mēness aptieka – tavas veselības recepte.
4: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt.

0: FM Radio Number 1
1: Mix FM
0: Mix FM 102.7
1: Dance Radio
0: Radio Number 1 Mix FM
1: 102.7
0: Genius
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Конфигурация коалиции еще неизвестна. Далее об этом и других событиях более подробно. В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич начал в Рижском замке марафон встреч с представителями всех 6 политических сил, получивших представительство по итогам выборов в 15-й Сейм. После консультации во вторник, 6 октября, состоится пресс-конференция президента. Не исключено, что он назовет кандидата в премьер-министры. Номинирует кандидата в премьер-министры президент страны. До утверждения нового кабинета министров продолжит работу правительства Андреса Кулбергса. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанностей осуществить перемены в стране, заявил после встречи с Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Финансы необходимо привести в порядок, каждую статью расходов придется пересмотреть, доходы и расходы должны соответствовать друг другу, заявил Кулбергс, добавив, что обществу необходимо будет четко объяснять необходимость каждого принятого решения. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. На встрече с президентом политическую силу, кроме Кулбергса, представляли лидеры 3 партий, входящих в объединенный список. Глава латвийской зеленой партии Эдгар Таверс, глава латвийского объединения регионов Эдвардс Смилтенс, глава лейпайской партии бывший мэр Лейпая Улдис Сескс. Напомним, что Андрис Кулбергс не является членом ни одной партии, входящий в объединенный список. Сегодня премьер подтвердил, что и не планирует вступать ни в одну из партий объединения. В сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ. Сейчас они ведутся на 58 участках. Сегодня, 5 октября, с 19 часов 50 минут до 5 часов 50 минут 16 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лейлупе на Лейпайском шоссе. Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени. За время эксплуатации из-за коррозии стали в нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате аварии была повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми элементами из стали. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его закроют. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Немецкие истребители покинули Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. Немецкие истребители Eurofighter, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лейлварде. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усиливать оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС Германии находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, сообщили в министерстве. В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету «Каштан» с позолоченными деталями. На лицевой стороне монеты или аверсе рельефно изображен каштан в колючей оболочке с позолоченным плодом. В верхней части полукругом расположена надпись «5 евро» в нижний год 2026. На реверсе монеты рельефно изображена треснувшая оболочка каштана с частью позолоченного плода, вид сзади. В верхней части под наклоном расположена надпись «Латвия». Ребро монеты гладкое и позолоченное, тираж монеты 3000 экземпляров. Монета весит 23 грамма. Она имеет неправильную форму. Автор графического дизайна монеты – художник Каспарс Лидумс. Монета отчеканена на литовском монетном дворе. Американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытия, касающиеся света управляемых ионных каналов и оптогенетики. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли в одноклеточной водоросли удивительный белок – канальный родопсин. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основы новой эры в нейронауке, отмечается в сообщении Нобелевской ассамблеи Каролинского института. Оптогенетика – это метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге, добавили в институте. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный западный ветер в западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Десмит 1 ноября. Рига. Xiaomi Arena. Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar Simfoniskā orķestri 21. novembrī Xiaomi Arenā. Biļetes bilešu servis LV.
2: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā. Dance Radio. Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Кулбергс хочет сократить число министерств и добиться экономического прорыва в Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. Лидер победившего на выборах в Сейм объединенного списка, нынешний премьер-министр Андрис Кулбергс, в случае повторного назначения на пост главы правительства хотел бы сократить число министерств и одновременно добиться экономического прорыва в Латвии. Он отметил, что объединенный список будет обсуждать создание коалиции со всеми, но главным условием сотрудничества станет готовность подписаться под переменами. При этом политик четко заявил, что объединенный список не будет работать в одной коалиции с партией «Латвия на первом месте». Отвечая на вопросы о запланированных мерах экономии, Кулбергс признал, что не отступит от ранее озвученного плана сократить число министерств. Однако, по его мнению, сейчас это не главный вопрос, поскольку акцент следует сделать на укреплении экономики. Расходы обязательно нужно сокращать, но это должно сопровождаться экономическим прорывом. Необходимо и то, и другое, подчеркнул политик. Он добавил, что перед сокращением числа министерств следует тщательно проанализировать с экономической точки зрения, что будет наиболее важным и полезным для ускорение экономического роста Латвии. На вопрос о возможном распределении министерств в следующем правительстве Кулбергс ответил, что этот вопрос еще не обсуждался с коллегами. Однако ясно, что если его повторно выдвинут на пост премьера, объединенному списку следует сохранить портфель министра финансов. При этом политик указал, что объединенный список определенно может предложить кандидатов на любой министерский пост. Кулбергс отметил, что министерские должности не должны быть политическими, а министрами должны становиться профессионалы в своей области. На вопрос, не боится ли он, что в течение работы следующего Сейма объединенный список может расколоться, Кулбергс ответил, что прошедшие 4 года доказали, насколько эта политическая сила крепка и едина. Попыток ее расколоть и раздробить было много, но они не увенчались успехом. На выборах в 15-й Сейм убедительную победу одержал объединенный список, получивший 35,3% голосов, свидетельствуют предварительные данные, обобщенные Центральной избирательной комиссией. Вторую по величине поддержку избирателей получила партия «Латвия на первом месте» 13,1% голосов. За ней следует «Суверенная власть» Млада Латыши 11,71% голосов. За «Национальное объединение» проголосовали 8,9% избирателей. Далее следует «Прогрессивные» 7,88% и «Новое единство» 6,36% голосов. Входящий в нынешнее правительство Союз зеленых и крестьян получил лишь 4,4% голосов и не преодолел 5-процентный барьер для прохождения в 15-й Сейм. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода. На востоке страны небольшие дожди и морось. Умеренный юго-западный, западный ветер. В западной части страны и Видземе порывами усилится до 15-18 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 11 до 15 градусов тепла. Во вторник днем небольшие дожди ожидаются только в восточной части Латвии, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный, западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер западный, умеренный. Порывами до 18 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numur viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Конфигурация коалиции еще неизвестна. Далее об этом и других событиях более подробно. В понедельник президент Латвии Эдгар Ринкевич начал в Рижском замке марафон встреч с представителями всех 6 политических сил, получивших представительство по итогам выборов в 15-й Сейм. После консультации во вторник, 6 октября, состоится пресс-конференция президента. Не исключено, что он назовет кандидата в премьер-министры. Номинируют кандидата в премьер-министры президент страны. До утверждения нового кабинета министров продолжит работу правительства Андреса Кулбергса. Полученный от избирателей мандат возлагает на объединенный список обязанностей осуществить перемены в стране, заявил после встречи с Эдгаром Ринкевичем действующий премьер-министр. Глава правительства обещает сосредоточиться на приведении в порядок государственных финансов, безопасности и экономическом росте. Кулбергс охарактеризовал сложившуюся ситуацию как исторический момент, поскольку значительная часть общества, по его мнению, на выборах выразила поддержку переменам. Главные приоритеты объединенного списка – приведение в порядок госфинансов, укрепление безопасности и содействие экономическому росту, а также повышение эффективности госуправления, напомнил политик. Премьер признал, что предстоящие решения будут непростыми и не всегда популярными в обществе, однако они необходимы ради будущего страны. Финансы необходимо привести в порядок, каждую статью расходов придется пересмотреть, доходы и расходы должны соответствовать друг другу, заявил Кулбергс, добавив, что обществу необходимо будет четко объяснять необходимость каждого принятого решения. Говоря о формировании нового правительства, Кулбергс заявил, что конкретная конфигурация коалиции пока неизвестна, поскольку переговоры с потенциальными партнерами еще не проводились. По его словам, главным будет то, какие партии будут готовы подписаться под приоритетами объединенного списка. На встрече с президентом политическую силу, кроме Кулбергса, представляли лидеры 3 партий, входящих в объединенный список. Глава латвийской «Зеленой партии» Эдгар Таварс, глава латвийского объединения регионов Эдвардс Смилтенс, глава Лиепайской партии, бывший мэр Лиепаи Улдис Сескс. Напомним, что Андрис Кулбергс не является членом ни одной партии, входящий в объединенный список. Сегодня премьер подтвердил, что и не планирует вступать ни в одну из партий объединения. В сети государственных автодорог Латвии продолжается сезон строительных работ. Сейчас они ведутся на 58 участках. Сегодня, 5 октября, с 19 часов 50 минут до 5 часов 50 минут 16 октября будет полностью закрыт для движения мост через Лиелуппе на Лиепайском шоссе. Водителям следует учитывать, что поездка может занять больше времени. За время эксплуатации из-за коррозии стали в нижнем поясе фермы моста образовались повреждения, которые влияют на его несущую способность. Кроме того, в результате аварии была повреждена стойка фермы, что также влияет на несущую способность моста. Поврежденные конструкции усилят новыми элементами из стали. Эти работы можно проводить только при отсутствии транспортной нагрузки на мост, поэтому его закроют. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный и западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Немецкие истребители покинули Латвию. Далее об этом и других событиях более подробно. Немецкие истребители Eurofighter, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лейлварде. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, министр обороны Райвис Мелнис поблагодарил подразделение ВВС Германии за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии. По его словам, прибытие немецких истребителей в Латвию продемонстрировало способность НАТО в случае необходимости быстро усиливать оборону союзников и готовность Латвии принять эти силы. Такое сотрудничество союзников и способность оперативно действовать укрепили безопасность Латвии и всего восточного фланга НАТО, считает Мелнис. Истребители Eurofighter ВВС Германии находились в Латвии временно, выполняя задачи по поддержке интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО. Размещение немецких истребителей в Латвии позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы национальных вооруженных сил принимать и поддерживать воздушные силы союзников, сообщили в министерстве. В четверг, 8 октября, Банк Латвии выпустит серебряную коллекционную монету «Каштан» с позолоченными деталями. На лицевой стороне монеты или аверсе рельефно изображен каштан в колючей оболочке с позолоченным плодом. В верхней части полукругом расположена надпись 5 евро, в нижний год 2026. На реверсе монеты рельефно изображена треснувшая оболочка каштана с частью позолоченного плода, вид сзади. В верхней части под наклоном расположена надпись «Латвия». Ребро монеты гладкое и позолоченное, тираж монеты 3000 экземпляров. Монета весит 23 грамма, она имеет неправильную форму. Автор графического дизайна монеты – художник Каспарс Лидумс. Монета отчеканена на литовском монетном дворе. Американец Карл Дейссерот и немцы Петер Хегеман и Георг Нагель стали лауреатами Нобелевской премии по медицине за открытия, касающиеся света управляемых ионных каналов и оптогенетики. Петер Хегеман и Георг Нагель открыли в одноклеточной водоросли удивительный белок – канальный родопсин. Карл Дейссерот превратил этот белок в управляемый светом переключатель для нервных клеток. Лауреаты заложили основы новой эры в нейронауке, отмечается в сообщении Нобелевской ассамблеи Каролинского института. Оптогенетика – это метод, позволяющий показать, как нервные клетки формируют воспоминания, чувства и поведение в живом мозге, добавили в институте. В настоящее время этот метод используется в лабораториях по всему миру для раскрытия тайн мозга. Завтра в Латвии небольшие дожди ожидаются только в восточной части страны, а во второй половине дня небо постепенно начнет проясняться. Юго-западный западный ветер продолжит набирать силу и на более обширной территории в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 17 градусов тепла. В Риге ожидается облачная с прояснениями погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.